0: Антон Александрович!
1: Ну, как всегда, на благо нашей культуры. Спасибо вам огромное. Спасибо.
0: Спасибо, спасибо, господа.
1: Спасибо, девочки. Как всегда. Спасибо, девочки. Как всегда.